Украин кварды. Кул сурат суратты. Э мухаббат да пайгам дейн вара. Дости ате пратри павдия кушбуна кларда. Вах-вах.